0: Видит все бары, ведь кэст, мы не встучишь. Чиха вода в Загирве, чиха вода в Ве. Загибит все бары, ведь кэст, мы не встучишь.
1: СК2, трюмясто.